Dashboard Mary, bij zijn Modern Woman. Desi Michelle Steno, muziek uit Suki Waterhouse, uit Holy Wave, Father's Low Cut Connie, Yard Act, die Girl Trouble. Ding wat hem nog hoeven, de pravo razkošna, slunčeva, usmiknata sedmica. Слушахте мега част с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен.